0: Пчелы рождаются из яиц, которые откладывает самая главная пчела – королева.
1: Это не то! Я же не пчела!
2: Вы сейчас увидите уникальные съемки. На свет появляется маленький дельфинчик. Мама его рождает прямо в воде. А сейчас, смотрите, она подталкивает малыша вверх на поверхность, чтобы тот вдохнул воздух. Ведь дельфины дышат, как и мы, кислородом.
1: Это очень интересно, но тоже не подходит.
3: Нужно заметить, что крокодилы очень заботливые родители. Они храбро защищают свое потомство от нежданных чужаков.
1: Опять не то.
4: Грибы размножаются спорами, которые находятся в так называемых сумках или грибницах.
1: Ну вот еще, я же не гриб.
0: Когда наступает весна, из-под снега пробивается первая молоденькая зелень. На деревьях начинают набухать и лопаться почки. Недавно еще мертвая природа пробуждается и оживает.
1: Это очень красиво, но опять не то. Папа!
5: Что ты кричишь?
1: Папа, а откуда я взялся?
5: Как это взялся? Ты же не старая вещь, которую находят в шкафу и долго вспоминают, откуда она взялась.
1: А Таня говорит, что ее нашли в шкафу.
5: Что за бред?
1: А Вовка сказал, что его скинул аист, пролетавший над домом.
5: Ха-ха-ха, ничего смешнее я не слышал.
1: А Наташку нашли на даче в капусте.
5: Митя, я же тебе говорил, что ты появился из маминого животика.
1: Я тоже им в классе так говорил, а они не поверили. Спросили, как же я туда попал. И еще смеялись, тебя что, мама проглотила?
5: Да, не задачка. Ну хорошо, ты уже большой, и я открою тебе секрет. Я тебя подарил маме.
1: Как подарил?
5: Слушай меня внимательно. Ты был малюсенькой клеточкой, которая во мне зрела и которую я хотел подарить только самой любимой женщине, твоей маме.
1: И что?
5: В тот момент, когда мы с мамой поняли, что любим друг друга и должны жить вместе, мы пошли в церковь, и там нас благословили. У нас была свадьба. Это такой праздник.
1: Как день рождения?
5: Да, такой же радостный.
1: А там тоже дарят подарки?
5: Да, а мой подарок твоей маме был ты.
1: Так что же получается, что я подарок?
5: Да, самый долгожданный и любимый.
1: Папа, а тебя тоже подарили?
5: Конечно. Меня твой дедушка твоей бабушке. А его подарил прадедушка прабабушке.
1: И каждый раз был праздник?
5: Да.
1: А почему?
5: Потому что каждый раз это происходило с любовью наших родителей и благословением нашего отца. А теперь мне пора на работу.
1: Какого? Какого отца? Дедушки или прадедушки?

0: Павел, у меня к тебе очень важный вопрос.
1: Здравствуй, Митя. Что за такой важный вопрос?
0: Дедушка, а кто был первым папой?
1: Каким первым папой?
0: Ну, самым первым. Папа – это мой папа, ты – папин папа. А кто был самый первый папа?
1: Ах, вот оно что. Иди сюда, садись. Самый первый папа – это Бог. Он сотворил нас всех. И первого человека тоже Он сотворил.
0: Но ведь Бог – папа для нас, для всех.
1: Правильно.
0: Так кто мой папа, папа или Бог?
1: Вот ты, Митя, знаешь, как ты появился?
0: Знаю, я был маленькой клеточкой у папы в животе. А потом папа подарил меня маме.
1: Точно. А вот эту клеточку кто создал?
0: Бог?
1: Бог. Он твой небесный отец.
0: И папы, и мамы? И твой дедушка?
1: Конечно. Всех людей.
0: А кто папа у Бога?
1: Никто. Потому он и Бог.

0: кроватку.
1: Бог, ты не грусти. Я знаю, что у тебя нет папы, но зато у тебя есть я.
2: Я знаю, сынок.
1: И хоть я тебя не слышу, но я все равно у тебя есть. Ты ведь меня слышишь? Спасибо тебе за это яблоко. За маму, за папу и за дедушку. А это тебе.
2: То, что существовало от самого начала, и то, что существует сейчас, то, что мы видим, и то, что мы слышим, зачем мы наблюдаем и к чему прикасаемся. Все, от малой капли до огромного океана, от низшей клетки и до высшего существа, человека, создано Богом, нашим Отцом и Создателем всего мира.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха па па па па па па па па па па па па и хадюка па па па па па па па па па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хачуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий!

0: Печуха.
1: А, да, давай.
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
1: Не хочу.
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
4: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт, только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.